98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация кропка.ком.

твой подых. Греймяне, Надея, греймяне, греймяне, я не забуду твой позерк.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Росіяни справоздачаться, що ще ніколи не набивали так шмат бензину у Білорусі, як гэта здарылася у червені.
2: У той же час чиновник, адказний за російське паліво, обіцяє, що кризис у Росії скончиться до вересня, тягом ближайших тиднів.
1: Він каже, що у Кремлі продумали шляхи вийсця з неприємної ситуації і все повинно бути добре.
2: Але пакуль усё выглядае абяцанкамі-цацанкамі, бо Украіна не заяўляла, што перастане атакаваць расійскія НПЗ, а на дадзены момант праз украінскія ўдары Расія страціла больш за 42% магутнасці перапрацоўкі нафты.
1: І удары працягваюцца. Пра тое, як паліўны крызіс у Расіі ўплывае на Беларусь, у ефіры Еўрарадыё пагаварылі наш рэдактар Змітер Лукашук, журналістка і галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
3: Мы не можем как без некой цікавасці назіраць за тое, за жизнью вакол АЗС в Росіі, але там праблемы зразумелыя. Але ці чакаць, як гэта ўсё адаб'ецца на Беларусі, на беларускіх АЗС, на беларускіх аўтауладальніках, асабліва з улікам інфармацыі пра тое, наколькі падвысілася зараз пастаўкі паліва ў Расію.
4: Так, задача такая глобальная. Ну, давай начнём сначала, насколько увеличились поставки в Россию. Да, там статистика была по 20 какое-то июня, поставки выросли многократно, 140 тысяч тонн. Ну, скажем честно, это для Беларуси немало, для России это меньше суточного потребления.
3: Ну, да? На всю Россию, да.
4: Абсолютно. Поэтому гуманитарная помощь от Казахстана, выросшие поставки от Беларуси, они, безусловно, какое-то терапевтическое влияние оказывают, но проблему не решают, тем более, что пока тут Беларусь из последних сил поставляла бензин в Россию, тут опять этой ночью, по-моему, Ярославский НПЗ, с ним снова у него какое-то недомогание случилось, да, вот просто какой-то вирус косит, да, Путин, конечно, говорит, что все под контролем, что никаких критических проблем нет, и это, честно говоря, бесит больше всего, вызывая больше всего сарказма, потому что когда у тебя выбито точно больше четверти нефтепереработки, ну, странно делать вид, что это как-то не очень важно, когда ты огромная нефтяная страна. Да? Если бы это была Беларусь без четверти нефтепереработки, это все-таки небольшая страна, и действительно поставки можно наладить хоть откуда. Да, у нас и нефть из Венесуэлы там плыла, и Польша реверс обещала включить. Ну, в общем, возможностей много, да, ведром наносим, сколько той Беларуси. Да? А здесь, ну, как бы страна с населением 140 миллионов человек, с большущим потреблением, с пиком сезона, с большими расстояниями между городами, да, куча москвичей возмущается. Слушайте, а чего вы тратите столько топлива? Чего вы там вообще торчите на этих заправках, да? Что не можете там сесть в метро и поехать, да? И куча возмущенных россиян пишет, да, где метро, да? Прокопай мне метро, я на нем поеду, да? Это у вас в Москве есть метро, автобус, троллейбус, а где-то даже трамвай, да? Замечательный, недооцененный вид транспорта, да, спасибо Варшаве за то, что он есть. У нас без бензина никак, ну никак. Ну вот у нас нет у нас других способов доставки своей тушки, да. Ну, в итоге Россия придумала очень классную схему, да, мы дешево, с большой скидкой продаем всем нефть, а заметь, цены на нефть мировые, например, они уже тоже упали к довоенным 70 долларам, Россия еще с дисконтом там где-то 45, ну, даже будем считать 50, да, ну, то есть она продает свою дешевую нефть, чтобы покупать в Индии и в других странах дорогой бензин. Ну, экономически это прям плохая какая-то идея, да, а в чем смысл? Да? Это украли ящик водки, водку продали, деньги пропили, да, объясните мне, пожалуйста, математически, как это у вас получается, и сколько из бюджета на это уйдет? Из того бюджета, который, как мы уже обсуждали, с огромным дефицитом существует уже, да? Ну, смотри, если у нас условия хоть сколько-нибудь рыночные, это имеет одно единственное очевидное последствие – это рост цен. Без этого никак, без этого не работает, без этого не складывается, да? Ну, рост цен там оказался пока 12% к началу года. Это много, это вдвое больше официальной российской инфляции. Это требует от Беларуси соответствующих шагов, потому что мы понимаем, да, в России было топливо процентов на 20 дешевле в последнее время, но сейчас, возможно, оно постепенно выравнивается, и если даже оно выравнивается, уже в этом случае поездка в Беларусь за топливом, она становится привлекательной, да, потому что в Беларуси оно есть, а в России его нет. Вот. То есть для нас это чревато дефицитом и инфляцией, и ничего с этим сделать невозможно, потому что все решения, которые есть, ну, кроме адекватного поведения, признания того, что вы натворили дичи и вам надо договариваться с Украиной, да, оно все очень дорогое. Знаешь, мне очень нравятся победные реляции россиян, они сейчас звучат какие... Вот помнишь, у нас были проблемы с Индией?

0: Да, мы же, конечно, что-то придумаем.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з журналісткай Вольгай Лойка. Гаворка ідзе пра паліўны крызіс у Расіі і тое, як гэта адаб'ецца на нашай краіне.
2: Выдатная ілюстрацыя да сітуацыі, как бы не то што стаўленне, а спробы вот паказаць, што не ўсё так адназначна. Ёсць такі палітолог расійскі Грашчынкоў, нібыта ліберальны, але ў той жа час
0: і не ўсё так адназначна.
2: Да, вот і з такой піша: "Ехаў сягоння па платнай трасе Москва-Санкт-Петербург. Что могу сказать? На заправках нет 95-го бензина от Твери до Москвы и наоборот. Есть только 92-й. В самой Твери, съезжая с трассы, удалось заправиться 95-м по 120 рублей за наличку и без чека. Ну и пришлось стоять в очереди 2 часа, пока бензовоз сливал топливо на заправку. Зато хотя бы не разгоняли, как на другой заправке, где очередь из машин рассеивали голосом из громкоговорителя. Топлива нет и не будет, покиньте территорию АЗС. Ну, тобок, ну, нема 95-го. Зато можно заправиться
0: за
2: где-то
0: кэш.
2: Там в кустах. В кустах по 120, но слушай, без чека. Зато не рассеивали.
0: Да, так смотри, ну а что, Эмираты 5% свои могут, а я не могу бензин по 70 купленный продать по 120? Нет, ну подождите. Ну, это как те белорусские ИПшники в жирные годы, которые говорили, да, я накрутил втрое. Ну, а что, мне тоже жить надо, да? Зачем мне продавать 10 джинс? Я продам одни и пойду домой, да? А вы там сами как-нибудь крутитесь. Вот у меня вот такое мое ценообразование, да? И нет у вас против меня никаких приемов, да? Так и тут. Да, в кустах. Да, по 120. Да, за кэш. Ну вот. И это, заметь, это от Москвы до Твери. Это прям, это, во-первых,
2: ну,
0: совсем
2: близко. Это трасса близко. Санкт-Петербург. Да, вот головная, да, можно сказать, да, трасса. Да. Помеж двумя столицами.
0: Ты знаешь, а мне нравится, там в России живут 11 крупнейших НПЗ по производству бензина. Из них пока не битый только один омский. Да, ну, это немножко далеко там, вот, все соседние области говорят, слушай...
2: Мадяр, ты чуешь, что тебе экспертка говорит?
0: Не-не, это их же карта и есть, да. Слушайте, говорит, а может мы пока не поздно отделимся от них? Ну, вот у нас НПЗ есть, да? Если с их НПЗ что-то случилось, а мы без НПЗ, заметьте, никак. Это москвичи могут там у себя и пешком, и на метро.
2: Слухай, зараз вот ты тут такую тезу подкидываешь. Это в стиле «Ужо ж есть такое, что давайте не втягивать в Москву в войну России с Украиной». Так и тут, вот Омск.
0: А мечи такие, я не понял, да? А что это мы своим бензином, да? Мы тут добываем, мы перерабатываем.
2: Вообще мы с Украиной не воюем.
0: Вообще нет. Нам, можно сказать, братья родные. У нас славянское единство. А вы, Москва, пожалуйста, сидите там сами и смотрите, что у вас там в капотне случилось такое внезапное, что до 27-го года оно будет не в состоянии ничего выпускать. Поэтому, слушай, ну вот ситуация с бензином сложная, дорогая. Для Беларуси это будет иметь совершенно определенно какие-то последствия неприятные, и по инфляции это прям точно, да, потому что инфляция наша очень четенько завязана на российскую, это прям математический вид.
2: Ну, табок, давай два момента. Зараз, я так разумею, Россия будет настоивать, как, ну, фактично все, что переробляют, им отдавали. Я разумею, что, безумовно, Лукашенко там, все будут спробовать, ну, нам же самим треба, тут уборочная на носу и все остальное, мы больше не можем. Накольки отрымается оттиснуть свое, как не створить сапраўды дефицита, с другого боку, рост коштов.
0: Слушай, я думаю, что тут есть один эксперт, который примерно может это сейчас спрогнозировать. Но он всего один, да? Это мадьяр, который примерно знает, что там у нас в планах на ближайшие 40 дней. Потому что если мощности продолжат выбывать, если вот эти, как там Путин сказал, какие-то там ремонты, они внеплановые. Ну, бывает, да? Вот если количество внеплановых ремонтов будет увеличиваться, то дефицит будет расти. И Беларусь не задействовать в этом дефиците будет исключительно сложно. Тем более, что в России, да, вначале, окей, там, сельское хозяйство, физлица, потребители, транспортники уже сказали, что, ребята, плюс 10% к ценам, потому что мы остаемся без топлива, риски увеличиваются, люди не хотят в рейсы выходить, потому что они не знают, в какой момент и где они остановятся без топлива. Риски личные увеличиваются, водители не хотят в таких условиях работать, поэтому там плюс 10%. Угольщики российские сегодня уже сказали, что, ребят, у нас не хватает энергии на добычу, обеспечение своих производств уже, да? То есть этот кризис, он немножко из такого потребительского, из вот этого хихихаха, заправимся под кустом, он перерастает в системный общеэкономический. Поэтому следим, ждем, готовимся к тому, что инфляция будет выше.
2: Ольга, я так разумею, что все ж таки, вот нам бы сдавалось, ну, накинуть там кольки копеек на гэты бензин, но будет он каштовать

0: Ну, яны ж по копейке да. любят добавлять там. Ну, зараз могут добавить одразу некое. Троху подорожее, там на 5, на 10, на 15 копеек сдавалося. Да. Для человека, який тому там на дачу якому съездить там раз на тыдень, может быть, это там как бы неприемно, але не больно. Але, я так разумею, что по вынику это приведет до подорожания, ну, фактично всего.
1: Абсолютно. Топливо используется для транспортировки, логистики, для доставки, для производства товаров, для оказания услуг. Это повлияет на все. Плюс дефицит, неопределенность, да, одно дело, когда ты там культурный водитель фуры, получаешь свою большую зарплату, едешь там в условный Казахстан через всю Россию, да, ну а сейчас, а вот как? Вот как тебе обеспечивать? Ты тоже будешь за кэш, извините, под кустом и по 120, когда у тебя заложено по 70? Просто не хочу на себя брать эти риски. Я водитель, я не, извините, специалист по поиску бензина под кустами, да, я умею заправляться на заправке.
0: Ой, не надо, добро умею, ты просто, может быть, не отсочиваешь. Беларусики, яны прадуманыя, яны збіраючыся ехаць на сваёй машыне у Расію на морачка, зараз разумеюць, што как бы, ну, ёсць праблемы там чэргі, знаеш, не хочацца ж у чэргах стаяць, а суткі, можа быць, там яшчэ што-небудзь. Яны купляюць каністры. Просто атрымаў асалоду, чытаючы допіс некрамастачкі Жагімонт пра тое, як яны з мужам сабраліся ехаць на мора у Расію, разумеючы, што трэба браць з сабой запас паліва, яны вырашылі купіць некалькі каністр, ну, заліць, узяць з сабой. А муж-то хацеў сэканоміць, і ён ведаў, што ў краме ад ИК-2 каністры можна купіць дзёшава. Ну, пока яны думалі, адмаражваліся, як яна напісала, у краме ад ИК-2 усе дзешовыя каністры разабралі. А каністры ў звычайных крамах і ў перекупав у Беларусі чамусьці сталі па 120 рублей. Дзесьці там па 97, а не па 60, як у краме ад ИК-2. Знайшлі на нейкай там у краме пры нейкай запраўкі і радасна заправіліся і паехалі на Расіюшку.
1: У меня специально для Жагімонт прекрасный вариант заработать еще больше на своей хитросделанности, да? Въезжаете в Россиюшку до какой-то точки, где прям очевиден дефицит топлива, останавливаетесь, под кустом продаете все из канистр по 120 за кэш, к черту моречка, делаете еще две ходки, а лучше три, да, за весь отпуск. Ты представляешь, сколько за отпуск можно наколдырить так? Поэтому, слушай, ну вот время мутных схемок, да, время, когда кто-то может даже сделать какое-то состояние. Ну, конечно, не то, как в 15-м году на присадках. Ну, тоже, знаешь, мелкий гешефт. Ну.
2: В эфире Еврорадио была журналистка Ольга Лойка, якая поразважала про паливный кризис у России и то, як ён поуплывая на Беларусь.
3: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой. Далей у праграме Еўразум.
2: Бяспеку ні адзін перавозчык не гарантуе. Як беларусаў возяць на поўдзень Расіі.
4: Не столькі працягнуўся час дарогі праз аб'езд, колькі праз тое, што цяпер гэтыя аўтобусы стаяць даўжэй на беларуска-расійскай мяжы.
2: Нават так.
3: Новае прымяненне бібліятэкарам і мудры азаронак. Крынж тыдня.
5: У прапаганды заўжды па класіцы. Галоўнае хутчэй і грамчэй назваць фашыстам каго-небудзь іншага.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 6-я година у Польщі, що має у Білорусі?
3: МЗС Молдовы заявила про узмацнение проверок громадян краины при пересечении межа у Беларуси и России. Лукашенко запевнил белорусских войсковцев, что орешники и российский окряс не хлама. У городни запустят прямый автобус до аэропорта Варшавы.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Міністерство заміжних справ Молдови заявило про узмацнення провірок громадян країни при пересеченні межа у Білорусі і Росії. Поводле відомства, на межах Білорусі і Росії провірають, тим ліку, мужчин в узрості від 18 до 60 годів, а так само особи, які мають недавно видадені пашпорти, які здійснювали поїздку в Україну, які вандрують у одиночку або одночасно мають громадянство Росії. Таких людей могли провірати і допитувати от 3 до 12 годин, отримывать их на проездные документы на час проверки, потребовать провести проверку на полиграфе и на дание доступу до телефонов, до инших приладов. В выпадку отмовы подписать документы и выполнить потребования, помежники отмовляли громадянам Молдовы во уезде. Министерство замежных справ Молдовы раить громадянам краины уважливо оценить необходимость поездки в Россию. Загадя доведаться про умовы уезду и знаходжения на ее территории, а так само ознайомиться с официальными рекомендациями относно подорожжев, опубликованными Министерством замежных справ. Размещение в Беларуси российского озброєння, ракетного комплекса «Орешник» и тактичной ядерной зброї стало серьезным фактором, здольным остудить самые горячие головы. Такое меркование выказал Александр Лукашенко 6 липня в Минске на церемонии ушановывания выпускников высших войсковых навучальных установ и высшего офицерского склада. Мы не бравируем этими питаниями, не уздымаем их для того, как некого наполохать, але вы повинны разуметь, что эта зброя не хлам, ее звезли в Беларусь. Цитуя Лукашенко, его пресс-служба. У ночь на 24 травня Россия нанесла масштабный удар по Киеве и Киевской области с допомогой беспилотников, баллистичных и крылатых ракет. Город Белая Церква был атакован орешником. Загинуло два человека. Это был третий удар такой зброей по Украине. После огляду места падения блока у орешника эксперты пришли до высновы, что это не такая разбуральная зброя, как про ее кажа российская пропаганда, означила после украинское выдание Defense Express, что специализуется по питаниях обороны. У открытым доступе опубликованы переклады книги «Авторитаризм под погрозой. Белорусская политическая система о параунальной перспективе» с опошними авторскими дополнениями и обновлениями. Авторы монографии Петр Рудковский и Петр Лихач. Поводле Петра Рудковского сусветный досвид свідчит, что падение авторитарного режима еще не обозначает автоматичного перехода до демократии.
4: Коли апошние 70 годов 480 выпадков сыходу авторитарного лидера альбо особы лидера, альбо группы лидеров, тем не менее, что только у меньшем 25% это приводило до демократизации. Ну, этих трещинов обовязково будет сегодня завтра выникнуть, по-перше, падение муру, а по-другое, не повстание нового мура авторитаризма. От нашей свядомости, нашей и солидарности залежит.
3: У монографии так само означается, что сегодняшняя белорусская система уже не находится в стане политической рутины. На думку авторов, она вышла в этап структурной трансформации, коли каждая новая политическая, экономичная або геополитическая измена может стать додатковым фактором рызыки для режима. Згородні запустять прямий автобус до аеропорта Варшави. З 13 липня Згородні почне курсувати прямий автобус до Варшавського аеропорту ім'я Шопена. Рейс буде виконуватися один раз на тиждень, повідомив автобусний парк Городні. Згородні автобус буде відправлятися по понеділках о 18 годині. У зворотному керунку він буде виїжджати по вторках о 22.15 до аеропорту ім'я Шопена. А-23 ад аўтавакзала Варшава-Заходняя. Маршрут пройдзе праз пункт пропуску Бераставіца з польскага боку Баброўнікі, а пасля праз Беласток. Кошт квітка да Беластока складзе 100 рублёў, да аэрапорта Варшавы 130 рублёў. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пахмурна і дажджліва. Вечер умераны, ціск ніжай за норму. Тэмпература паветра днём ад 14 да 18 градусаў.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио ФМ.
2: Dobry dzień, u autora Ksiomacha Lipienia, witaję was Andrzej Szczepaniuk. Poczynajem ranicu z racja, jaka ja będzie praciachować sada 9 godziny powodre polskaha i 10 powodre bieloruska czasu. Siądnia imianiny świadkujuć Anton, Iwan, Jakał, Kira, Bieniadzikt, Kiryl i Miafodzi. Usim imianinnikam żadaju usiego najlepszego od bieloruska radio racja. Żadaju tak sama usiego najlepsza tym, jak je u tojża dzień siomacha lipienia naradzili się. Nie zabywajcie, że siądnia dzień narodzina Janki Kupaly. Siądnia prawosławne wierniki odznaczajuć tak sama dzień narodzenia Jana Pradcieczy. A u naszym efiry u najbliższej 3 godziny będziemy jak zausiody informować was pra ważne padzieje, jakie odbywają się nie tylko u naszym pamierzy. A pokuż to, życzę wam dobrego dnia, zastawajcie się razem z bieloruskim Radio Racja.
0: Ranica z Racji.

0: Новской в Украину. Он был очень значимым. Это, конечно, было некоторое изменение позиции администрации Зеленского. Но то, что из него получилось в результате, а как бы кажется, что последующее эскалация отношений между Зеленским и Лукашенко и ультиматум Зеленского, который был вынужден принять Лукашенко. То есть, если рассматривать все это вместе, то, к сожалению, все это выглядит так, как будто Тихановский сыграли. Как будто не мы играем как активные участники, как акторы, а как будто играют нами. Я могу констатировать это не с точки зрения, конечно же, критики Светланы Георгиевны, потому что она со своей стороны в этой части сделала то, что могла. И вряд ли стоило бы отказываться от такой возможности пообщаться с Зеленским, побывать в Киеве. Но вопросы как бы результатов, а пока результатов мы не видим особо. Вот, назначен спецпредставитель, но пока как бы деятельность, ну, пока непонятно, как бы, чем заниматься будет, как там все будет происходить. И вот это было значимым событием. Потом, конечно, у нас были выборы в Координационный совет, которые, ну, к сожалению, абсолютно провальны. 2000 с чем-то человек проголосовавших – это только иллюзия, потому что если мы с вами возьмем 170 кандидатов примерно и знаем, что у каждого человека в записной книжке 150 как бы дальних и 15 близких контактов, то окажется, что за пределами вот этого круга близких контактов, друзья друзей, но проголосовало в лучшем случае человек 500. Вот таких вот людей, которые не просто там знают Иванова лично как делегата, да, а как бы которые чуть-чуть находятся за этим кругом, то реальный результат человек 500-600 проголосовавших, и это, конечно, не позволяет Координационному совету, как говорить о том, что он представляет хотя бы так, как Координационный совет 3 представляет какую-то часть белорусского демократического общества. К сожалению, он сегодня, к сожалению, представляет сам себя, и совершенно очевидно, что Координационному совету нужна реформа, и они внутри обсуждают реформу, но пока реформа обсуждается из двух частей. Первая часть снова внутренняя, и вряд ли она будет интересна хоть кому-то за пределами нашего узкого круга демократических сил. Это реформа, которая передает право назначать представителей временного переходного кабинета, часть из них Координационному совету. Собственно говоря, зная, что внутри Координационного совета те же представители, те же силы, которые представляют ОПК и часть офиса, ну, собственно говоря, это имитация. Но вторая реформа, более существенная, я предсказываю, что ее не будет. Вторая реформа предполагала бы, что для укрепления Координационного совета нужно туда ввести людей, которые не участвовали в выборах каким-то образом, для того, чтобы они своим имиджем поддержали Координационный совет. И вот эта реформа, конечно, наткнется на эго отдельных политиков. Но вот это то, что сейчас происходит, ничего другого внутри политическом поле, внутри наших политических структур и не происходит, к сожалению.
1: Ваше меркование, насколько эффективной как раз является такая бегучая деятельность демократичных сил у замежи диаспоров? Чи досягає она в угле своих метов?
0: Очень немного, если мы с вами посмотрим на опыт российской эмиграции, на опыт польской эмиграции послевоенной, на опыт сегодняшней венесуэльской политической эмиграции, много-много других эмиграций, очень небольшой поле для деятельности. И поэтому как бы мерить их и судить их категориями так, как будто он не участвует в политике внутри страны, наверное, было бы неправильно. Да? Поэтому как бы ожидания от них очень и очень небольшие. Рассчитывать на то, что Латушко посадит Лукашенко в Гаагу, не приходится. Вопрос, могли бы ли они быть более эффективными, но мне кажется, что могли бы. Я сегодня написал пост для Белсата, он сегодня вышел у меня. Например, я бы очень хотел увидеть некую целостную концепцию развития Новой Беларуси, а не по кусочкам, потому что мне кажется, что принимать отдельно концепцию иллюстрации или концепцию реформы госаппарата, это очень интересное и практически полезное упражнение, возможно, когда-то оно станет как бы и применительным, и применимым на практике, но хотелось бы увидеть как бы целостную концепцию развития страны, при этом как бы она же в наших силах, понимаете? Мы не можем остановить войну, мы не можем как бы убрать КГБ, мы не можем там развернуть страну от России на Киев. Но то, что мы можем, это экспертная работа. И вот как бы вот в этой части, конечно, хотелось бы, чтобы было лучше. Конечно, хотелось бы, чтобы было лучше с защитой прав белорусов, которые находятся внутри Польши и Литвы, потому что вот на днях был очередной случай отказа в международной защите человеку, где прямым текстом написано в отказе, что соответствующий чиновник польский считает, что в Беларуси уже нет того уровня репрессий, что вышли какие-то сроки давности, и что как бы статистика подтверждает, что, собственно говоря, ничего такого кошмарного в Беларуси не происходит. Ну, наверное, как бы если высокий польский чиновник пишет такие тексты, то, наверное, белорусские демократические силы чуть чуть-чуть немножко не дорабатывать с этим вопросом. Поэтому хотелось бы, конечно, лучшего, но тут надо понимать еще и одну как бы штуку. Пока как бы есть живой политик, и пока он что-то делает, к нему всегда будут претензии. Он никогда не будет как бы идеальным. Поэтому

0: И они претензии есть ко всем действующим политикам во всех странах. Поэтому как бы хотелось бы, чтобы моя критика воспринималась как пожелание их более эффективной работы, а не критика личностная, как бы, что вот они такие там нехорошие, да? Нет, это не так. Просто хотелось бы, чтобы было больше эффективности.
1: Не думаете, куда логично зараз рухается эта вся ситуация, какие основные сценарии развития подеев бачите на ближайшую перспективу, и там, что может чекать у выніку с гэтага?
0: Слушайте, у меня сценарий один, он как был, таким и остался. Если как бы в декабре 2021 года я говорил о том, что российская власть может в таком виде развиваться и 50, и 70 лет, а значит и белорусская ситуация может так развиваться, да? То с началом совершенно необдуманной, совершенно какой-то идиотской войны между Россией и Украиной, как бы, конечно, наши сценарии скукожились. Тогда в 2022 году просматривалось, что в течение лет так 10 в России должна наступить смута, Россия должна отвернуться от Беларуси. Если в этот момент, после того, как начнется смута, Лукашенко удачно подскользнется на хоккее, то у Беларуси будет шанс, будет окошко возможности. Это не означает, что оно будет обязательно совсем уж для демократических перемен, но какое-то окошко возможности будет. Если мы с вами посмотрим на то, что происходит сейчас в России, то она идет по сценарию подготовки этой самой смуты, потому что Путин старательно не замечает того, что происходит в стране. Он старательно закрывает глаза. Ему гораздо более интересно рассуждать про захваченную деревню на линии фронта, чем про отсутствие электричества в Крыму. Да? Соответственно, закрытие этих глаз в конечном итоге стрелян где-то тем самым бунтом элит. И у нас будет такая возможность, мы должны быть готовы к ситуации где-то вот на рубеже 30-го, 31-го, может быть, 32-го года, когда эта ситуация будет. Будет ли готовы демократические силы? Вопрос. Буду ли готов я лично? Тоже большой вопрос, но пока еще там 4, 5, 6 лет до этого момента у нас есть.
2: Aleksandr Knyrowicz, z jakim komunikowała Alisa Pol, prognozuje machczymyja jakasne zmiany u Białorusi nawet u perspektywie do 2030 roku. Przy tym halownym faktorem transformacji sytuacji on liczyć rozwicio znieśnie politycznych padziej wokół krainy.

0: радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Раніца з рації.
3: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
4: Вітаю, з вами Яна Запольская. Золотовалютные резервы Беларуси у червени снизились. Международные резервовые активы Беларуси на 1 липня склали 14 миллиардов 156 миллионов долларов у эквиваленте, поведомляя Нацбанк. За месяц золотый запас Беларуси снизился на 882 миллиона долларов, або амаль на 6%. Снижение отбылось найперш за кошт значного скорочения запасов монетарного золота. У Берасейском районе спустили на воду первый белорусский прогулочный катер с электричным руховиком и провели его выпробование. Еще у студии старшиня областного выконкама Петр Пархомчик подчас наведывания предприемства МАЗ-МАН поведомил, что распрацовка первого белорусского катамарана выходит на завершальный этап. Плановалось, что в опытный узор пройдет выпробование на реках Берасейщины. Коли выники тестов будут поспеховыми, серийную вытворчасть нового судна плануют наладить на Пинском суднобудовничем заводе. Сервис Numbeo обновил сусветный рейтинг городов по коште життя. У яго вошли 547 городов, тем лику Менск, и он разместился на 455-м месте. Рейтинг грунтуется на индексе кошту життя. При яго разлику уличиваются выдатки на продукты, харчевание у кафе и ресторанах, транспорт, коммунальные послуги да иншие повседенные траты. Самым дорогим городом свету аналитики знов признали Цюрих у Швейцарии. Следом разместились Джорджтаун на Каймановых островах и еще один швейцарский город Люцерн. Усяго у первой десятки опынулось одразу 8 городов Швейцарии. Одним представником США у топ-10 стал Гонолулу на Гавайях. При этом Нью-Йорк, который Numbeo використовує как базовый город для сравнения кошту, занял только 12-е место. Сколько зараз каштуют основные покупки у Польши? Поводле анализу экспертов прикладания «Пан Парагон», кошт кошика с 14 основных продуктов харчевания складая 100 злотых 23 гроши. Это на 0,1 больше, чем на минулом тыдне, и на 3% меньше, чем у аналогичный период минулого года. Найбольш подорожил рапсовый олей. Его кошт вырос больше, как на 3% и досягнул 8 злотых 56 грошов за литр. Так само подорожили червоный перец, бананы, куриная грудка и молоко. Самое же великое снижение цены зафиксовано на бульбу. И она подтанела амаль на 7,5% и каштуя 3 злотые 25 грошов за килограмм. Таннейшими стали так само цукор, морква да яблоки. Хотя перцены относно стабильные, эксперты попереживают про магчимое дальнейшее подорожение. Это связано с ростом коштов на палево после отмены урада выхильгод, что непозбежно отобьется на коште продуктов харчевания. Курсы валют у национальных банках у Польши доляр 3 злотые 76 грошов, евро 4 злотые 29 грошов. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 90 копеек, евро 3 рубли 31 копейка, 10 польских злотых 7 рублей 72 копейки. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
3: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: 19 chwilin zostaje do 7 godziny w Polsce i 8 w Białorusi. A u naszym efiry tema, abiakoj informuję, a pośnim czasem dowoli czasta, bo heta od nas tema, jaka ja nurtuje białoruską diasporu w Polsce. Białoruska pensjonierka z padarnia Natalia, jaka ja pracuje u Polszczy nastawnica i początkowych klasów u białoruskiej szkolcy, 3 gady wymuszana sudzica z polskim ZUS-em za status polskiej pensjonierki. Ten status jej da pomoże wyżyć, kiedy ona nie zmoża pracować. Gaworyć z padarnia Natalia.
1: Вельми хочется, каб хутчэй закончылася гэтая справа, бо ўжо амаль 3 гады я не маю забяспечэння эмірэтурнага ў Польшчы за вось гэтых бюракратычных нейкіх прыпонаў такіх.
2: Ну, але, скажам, тут забеспечэнне будзе вельмі мізэрнае.
1: Але 13-14 пенсія і медычнае забяспечэнне будзе. Гэта вельмі важна, асабліва медычнае забеспечэнне. Мне праз тыдзень будзе 66, і я не ведаю, колькі я яшчэ змагу працаваць, каб мець медыцынскае забеспечэнне. Таму гэта вельмі важна.
2: Але ж вы яшчэ скарыстаецеся мажлівасцю атрымаць пенсію з Беларусі.
1: Так, я атрымоўваю зараз пенсію з Беларусі.
3: Вядома,
1: але што будзе далей? На Беларусі то свая кватэра. І толькі камуналку трэба было плаціць, а да. Тут за найм кватэры трэба плаціць вялікія грошы. А пенсіянераў на працу не бяруць.
2: Хаця я як падчас суда пачула, што вы ў Беларусі не апошнім педагогам былі.
1: Так, у мяне катэгорыя кваліфікацыйная настаўнік-метадыст. Гэта вышэйшы, больш вышэйшай няма. І я аўтар друкаваных дапаможнікаў для вучняў.
3: Не толькі для вучняў.
4: И для научителей.
3: Многие учителя до сих пор пользуются наташными пособиями. А для початковых классов?
4: Алла Пухова. Очень надеемся, что все получится хорошо. Уверены даже, что все будет хорошо. Нет подстав для того, чтобы не получилось. Она все сделала четко, все правильно, все красиво. Спасибо адвокату, спасибо всем.
3: Алла Долинина. Я вообще возмущена тем, что это дело было заведено. Человек честно работал. И почему мы должны доказывать то, что мы на самом деле заслуживаем? Если написано ни одной капли за закона, ни одной строчки закона не было нарушено. Если поляки хотят нас на это заказать, пускай меняют закон. Дела ни в чем нет.
5: Олесь, директор, добро, что все добро заканчивается. А иначе не повинно быть. Тут человек працавал, значит, повинно быть. Закону все это просто трохи див даешься. Что такое? Может быть, не иначе, что и суды. Представник был, так? А другого боку?
4: Не был. В прошлый раз был.
3: Его заслушали. Да, очень стыдно. Нам приходится сейчас, мало того, что мы в Беларуси пострадали, приехали сюда, чтобы опять нас тягали по судам. Так и главное, что нет никаких оснований для этого. Никаких оснований нет. Человек законно работал, ни одной строчки закона польского не нарушил.
2: Але, Наталья, у вас и зараз працуешь?
5: Зараз у нас было несколько фундаций. По сути, они працуют особо все. А то была одна школа, а теперь вот несколько школ у нас. Каждая может быть своя фундация и так далее.
2: А вы директор у всех?
5: Нет, было так. Было так, вот особенно в 24-м году, в 25-м еще трохи было. Теперь, по сути, все наши фундации працуют особенно.
2: У все школы?
5: Да, все школы.
6: Адвокат Бартоломей Кута. Тут нема жадных иных подстав сонд до твердзения. Зрештом, все стороны подтвердили, że pani rzeczywiście wykonywała pracę. Umowa była zawarta w sposób ważny, wszelkie składki zostały opłacone, więc tak naprawdę tutaj nie ma żadnych podstaw do stwierdzenia tego, tak jak stwierdził ZUS, że umowa była tylko i wyłącznie pozorna. A skoro nie była pozorna, no to jak najbardziej została prawidłowo wykonana i zostały składki prawidłowo opłacone i pani złożyła prawidłowy wniosek o przyznanie wyrównania emerytury do wyrównania tej minimalnej emerytury w Polsce.
0: A pośnie posiedzenie suda po sprawie spadarni Natalii odbudzie się w żniwni. Przy stanowczym raszenni uczym usiech, to był na procesie upełnieny. Heta będzie druga sprawa białoruskich pensjonierek, wygrana ja u sudzie. A tymi sprawami ciekawica nasza żurnalistka Alina Andrzejewicz.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: 10 chwilin zostajeca do 7 godziny u Polszczy i 8 u Białorusi i do nowa wypusku na winał. A u nas ciapier czas na komentar racji. Siądnia Mikola Biańko pratoje. Czemu specjalna wojenna operacja raptam stala wojnoj? I co na sam rzecz oznacza nowa retoryka Kremla?
2: Komentar racji.
3: Признание Дмитрием Песковым того, что так званая специальная военная операция переутворяется в соправдную войну, это не выпадковая оговорка для человека, який больше за 20 годов огучивает позицию Кремля, и коли пресс-секретарь Путина раптом отмовляется от головного пропагандистского термина опошних годов, это свидетельствует про серьезные змены в самой логике российской пропаганды. Песков попробовал одразу же знайти тлумашение, мовляв, спочатку была специальная военная операция, але после того, как Украину подтримали краины Захаду, идея соправдная война. Конец цитаты. Таким чином, Кремль спробує перекласти отказность на Берлин, Париж, Вашингтон и інших союзников Киева. Але головная проблема такой заявы у тим, что еще недавно за слово «война» у России людей отправляли у тюрму. После початку повномасштабного уварвання у 2022-м улады РФ настойливо потребовали называть боевые деяния виключно специальной военной операцией. За отступление от этой формулировки заводились криминальные справы по поводу артикулов об фейках про армию. Теперь же это слово уже использует сам Кремль. Причина изменения довольно простая. Робить выгляд, что негде отбывается локальная операция, становится все тяжей. За последние годы Россия понесла колоссальные страты. Вот для разных оценок огульная колькость забитых и пораненных у армии Российской Федерации перевысила уже 1,5 миллиона человек. Украинские беспилотники регулярно досягают глубокого российского тылу, под ударами оказываются нафтоперепрацовывающие заводы, а летость боевые деяния перекинулись навод на территорию Курской области. Для миллионов россиян война уже давно перестала быть чем-то далеким. Однако признать одну видовочную речь Кремль не может. Официальная пропаганда николи не скажет, что Россия отымливает болючие удары миновитые от Украины. Замест этого выкористовывается знакомая схема «Во всем виноваты коллективный Захад». Миновитые тому Пясков перелічвае столицы европейских краин и США. Это позволяет подтримывать головный миф российской пропаганды, нібито Россия воюет не с Украиной, а лишь не с усім блоком НАТО. Инакше довелося б признать, что Украина, якую у 2022-м обещали взять за 3 дни, 4-й год уже поспехово наносит удары по территории самой России. У этой истории есть еще одна важная закономерность. Советская и российская пропаганда амаль николи не використовує слово «война», коли Советский Союз або Россия сами выступают агрессорами. У 1939-м уварванне у Польщу называли вызволенчим походом. Напад на Финляндию у тым же годе походом або допомогой финскому народу. Войну у Афганистане целые 10-годия называли выполнением интернационального обовязку. Теперь же эту роль выполнял термин «специальная военная операция». Слово «война» у российской политической традиции становится потребным только тогда, когда держава сама отчувает серьезную погрозу. Так было подчас айчинной войны 1812-го супроти Наполеона, так было и под час Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Тому можно сказать про то, что влада Российской Федерации намагается задейничать могутные мобилизационные мифы, которые закликают громадство сгуртоваться перед небезпекой. Миновито тому слово Пяскова могут свечить про поступовую подрыхтовку громадской думки Российской Федерации до еще больше протяглого сопротивления и новых агвяров. Коли СВА уже переотворилась в войну, то российскому громадству будет простей тлумачить новые мобилизационные меры, экономичные тяжкости и все большие человеческие страты.
2: Комментар рации.

брали кветок. Правда, в этом месте у леса, где мы приехали по кветке, кветок надто не оказалось, а тому нарезали папороть кветки и нескольких таких кветок, которые как бы отрутные. Есть их было нелегко. Тому мы жартовали, кветки не есть. Пляли венки.

вечное блуканье. Это каханье вечное. Это каханье, просто катаванье. Это

0: 16 chwilin zostajeca do końca siądniesznej ranicy z racją i do 9 godziny u Polski i 10 u Białorusi. Ale to znaczy, że to mają jeszcze czas na to, jak posłuchać, jak żywie diaspora białoruska, diaspora u Szwecji. Alisa Pol komunikowała z gromadzkim dziejaczem Pawłem Galuszkiem.
1: У нас все без изменений, все так же регулярно. Проходят встречи белорусов в Швеции. Обсуждаем проблему, вступит ли в войну Лукашенко. Ну, как бы мнения разделились, но большинство за то, что насколько он хитер, то вряд ли он вступит в войну, потому что прекрасно понимает, что белорусы не будут убивать украинцев, не перейдут на сторону России, а такой ожидаемый исход – это то, что они перейдут на сторону Украины. Вот. А сейчас, конечно же, сегодня уже обсуждается другой вопрос. Это очередная группа политзаключенных, освобожденная. Ну, конечно же, это 28 человек, это слишком мало из расчета, что сотни остаются в тюрьмах.
2: А на каких опушних подеях або акциях супольности вам трималося особисто побывать? И что с побаченного, там почутого вам запомнилось наибольше?
1: Таким самым ярким это был концерт Левона Вольского, который приезжал к нам с концертом на День воли. Так, каждый понедельник белорусы Швеции принимают участие по понедельникам, это проходит на одной из площадей Швеции. Украинцы проводят свои мероприятия, и мы принимаем активное участие. Также по четвергам, так называемые после прац, люди, которые свободны, которые могут после работы состыковаться, приходят, пьют кофе, разговаривают, обсуждают последние новости.
2: Какие зараз настрои панующие сирот белорусов у Швеции? А может быть, маете такую картину по разных городах?
1: В крупных городах, в Гетеборге, в Мальмо. Самая, конечно, крупная встреча – это в Стокгольме. Ну, а те города, которые более мелкие, люди приезжают в более крупные города.
2: Допомога политвязням, чи она зараз централизованная, чи все ж таки кожный по особку, спробуй не зарабить донаты, подтримать?
1: Каждый это делает по-своему, каждый делает как бы в своей группе, родственникам и политзаключенным, как такое от белорусов в Швеции мероприятие, это каждый месяц выделяется по 10% от зарплаты, собирается сумма, проводится голосование где-то из 5 пунктов, кому помочь в этом месяце.
2: А чи стукаются белорусы зараз у Швеции с некими проблемами при оформлении документа, у отримании дозволов и до нашего жыхарства, праца уладкаваний, может, мовный барьер есть сирот тех, кто приехал после 20-го?
1: Дело в том, что стало полегче с этим, так как Светлана Тихановская прекрасно общается с представителями правительства Швеции. Белорусам стали меньше отказывать в предоставлении документов. Насколько мне известно, что люди стали получать и паспорта иностранцев, которые они ожидали. У тех, у кого закончились паспорта, и они не могли двигаться по миру. Теперь с паспортом иностранца это проходит проще.
0: Павел Галушка додав, що так само білоруська супольність у Швеції зараз сконцентрована на адвокації білоруського питання перед місцевими політиками. Активісти регулярно ладять едукаційне мероприємство для заховання національної ідентичності внутрі діаспори.

0: температура напаткала не только калекинуюся ураку и не только тому, что болото засмокча, або мороз, а еще и тому, что сорвался с горы. Насыпать горы, насыпать.
1: Насыпать горы, насыпать.
0: Одну за одной.
1: Одну за одной.
0: Нехай это будет народный рух, и никто не керует им, и не зверая с планом, как сыпали не ровно, а под...

0: Рація з Нівой. От А до Я. Фельетон, погляд да аналіз.
1: У калейдоскопе подеи. Вітаю шановних слухачов. Сусветные подеи крутятся небы каляровые каменчики у калейдоскопе. Кожный тыдень на этой планете отбывается столько усяго, что летописцы воинов, здоровья, сустреч катаклизмов, нарождение новых людей и отыходу в инший свет старых не поспевают все занотовывать. На допомогу сучасным несторам давно пришли электронные машины, а лети под силу и им зафиксовать все докладно и без помылок. Только уявите себе, каждый божий день на этой планете з'являється на свет каля 460-470 тысяч новых детей. За той же промежок часу у вынику хворобов, аварий, катастрофов, несчастных выпадков и просто старости 170-180 тысяч покидают Землю. У вынику агульный прирост населения, что день складает 290 тысяч человек. Гэта як усё насельніцтва Беластоку ці двух таких беларускіх гарадоў, як Барысаў. Няцяжка асэнсаваць, што ў недалёкай перспектыве нашай планеце пагражае перанаселенасць. І гэты фактар істотна падвышае рызыку новых войнаў, паколькі дэмаграфічная шчыльнасць на адных кантынентах і рэгіёнах і малазаселенасць у іншых непазбежна будзе абуджаць гістарычна старыя крыўды і балячкі і спараджаць новыя канфлікты. На мінулым тыдні прынамсі дзве краіны адзначалі Дзень Незалежнасці. Найперш гэта Злучаныя Штаты Амерыкі, якія ўшаноўвалі прыгожую дату – 250-й угодкі з часу дэкларацыі аб незалежнасці. Яна была абвешчана

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Украина запустила сотни беспилотников у бок Москвы на фоне саммита НАТО. Не все белорусские доброохотники, которые воюют за Украину, признают миссию демократичных сил Беларуси в Киеве, чем живе белорусская диаспора Швеции.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: За ночь Украина выпустила по Москве больше за 400 беспилотников, поведомляя агентство «Франс Пресс» со посылкой на мэра российской столицы Сергея Собянина. У поведомлении подкресливается, что атаки отбились незадолго до саммиту НАТО в Анкаре и отказ на учорашние массированные напады России, у темнику на Киев. По известных российских СМИ, это один из наибуйнейших ударов украинских беспилотников за опошние 2 года. Украина так сама обстреляла Белгородскую в область России, якая межуя с ее территорией. Улады Калузской в области, размещенной на полдневе захода до Москвы, так само поведомили у аудора у Телеграм, что на местовых промысловых предприемствах возник пожар у вынику ночной атаки 6 украинских беспилотников. Ауторковые украинские удары по целях у России отбылися праз день после выключно интенсивных российских бомбардировок Украины, особливо Киева, у вынику яких загинули як минимум 28 человек. Яны так само супали с початком саммиту НАТО у Анкары у ауторак. На этом саммите европейские союзники Украины мают намер подтвердить свою поддержку Зеленскому, який был гостем на открытии саммиту, организованным президентом Туреччины Реджепом Эрдоганом, поведомляет агентство «Франс Пресс». Не все белорусские доброохотники, которые воюют за Украину, признают миссию демократичных сил в Беларуси в Киеве и офис Светланы Тихановской своим политическим представительством. Кажа керовник миссии Светлана Шатилина. Те, кто признает, звертается по разных питаниях, по яких миссия дает отказы сама або накировывая, например, до правооборонных организаций.
4: Мы намагаемся допомагать, ну так сказать, по-человечи, там подтримать. Например, у нас были там не некалькі разоў, калі мы запрашалі на культурныя падзеі, на спектаклі, якія тычацца вайсковай тэматыкі. Тобто мы пра чалавечыя кантакты, гэта другое. Таксама ёсць пэўныя кантакты, і мы дапамагаем родным тых, хто папаў у палон, щоб разабрацца ў аб'ёме пэўнай інфармацыі, як ім трэба дзейнічаць.
3: Акрамя таго, уласна сям'я Шацілінах перадала беларускім добраахвотнікам аўтамабіль. Так само кожную зиму керовництва миссии разом с волонтерами ладить акцию «Подякую щиро». Коли у войсковые частки передаются разные присмаки, а семьи доброохотников отремливают виншаванье. Беларуская пенсионерка Наталья, которая работает в Польше, наставница и початковых классов у белорусской школы 3 года, вымушена судиться с польским ЗУСом, который отмовился надать Наталье статус польской пенсионерки. Гэты статус поможет выжить, коли она не сможет працевать, кажа спадарня Наталья.
5: Вельми хочется, каб хутчэй закончилась эта справа, бо уже амаль 3 года я не маю забеспечення эмиратурного у Польши. 13-14 пенсия и медичное забеспечение будет. Это вельми важно, особливо медичное обеспечение. Мне простый день будет 66, и я не ведаю, сколько я еще смогу працевать, каб мець медицинское обеспечение.
3: А пошнее посиджение процессу о круговом суде Варшавы по справе Натальи отбудется у жнивни. При становучем рашенне, у чем усе, кто был на процессе упэўнены, гэта будет другая справа белорусских пенсионерок, выгранная у суде. Умацаванне беларуска-украінскіх сувязяў, падтрымка палітвязняў і захаванне нацыянальнай інфармацыйнай павесткі вызначаны галоўнымі прыярытэтамі беларускай дыяспары ў Швецыі. Акрамя гэтага, актывісты суполкі фіксуюцца на арганізацыі культурных мерапрыемстваў і адзначэнні знакавых гістарычных датаў, кажа беларускі грамадскі дзеяч Павал Галушка.
6: У нас все без изменений, все так же регулярно проходят встречи белорусов в Швеции. Обсуждаем проблему, вступит ли в войну Лукашенко. Ну, как бы мнения разделились, но большинство за то, что насколько он хитер, то вряд ли он вступит в войну.
3: Павел Галушка додав, що так само білоруська супольність у Швеції зараз сконцентрована на адвокації білоруського питання перед місцевими політиками. Активісти регулярно ладять едукаційні мероприємства для заховання національної ідентичності внутрі діаспори. Більш новин знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 7 ліпеня, сёння 7.07. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды, зычыць усім беларускай радыёрацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Фліт, Бон Джові, Лявон Вольскі, Авіас, Крама ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну, а потым пагаворым пра тое, пра што даўно не размаўлялі, пра яблыкі. Вось, пра здароўе дык заўсёды, тут яблыкі і здароўе, бачыце. Як абраць яблыкі для здароўя? Якія браць для здароўя? Для якога менавіта здароўе? Вось, выбар паміж чырвонымі, там, зялёнымі, жоўтымі яблыкамі залежыць, аказваецца, не толькі ад вашых пераваг, але ад таго, якія карысныя ўласцівасці вы жадаеце атрымаць. Вось пра гэта і пагаворым.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Rolling Stones на хвалях белорусской городской рации. Я обещал рассказать вам про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями. Поводле белорусских синоптиков, завтра, у середу 8 липеня, умовы надворья у Беларуси будут вызначать атмосферные фронты от циклону, який идет с поудня Швеции на краины Балтии. Пахмурно, днем с прояснениями, часом дожди, местами моцные, у особных районах навальницы, ветер поуднево-заходний, заходний от умиранного до порывистого, ночью местами днем на большей части территории краины моцный, порывистый, у особных районах по заходе шквалистый. Температура по ветру минимальная ночью от 9 по заходе до 16 по усходе, максимальная днем от 13 до 19 тепла. У поуднево-усходних районах до 22 со знаком плюс. Атмосферный тиск в ночи будет падать, а днем истотно не изменится. У четверг 9 липеня на дворе у Беларуси протягнут формировать атмосферные фронты от циклону с центром над краинами Балтии. Пераважно пахмурно, на большей части территории республики дожди, местами моцные, у особных районах навальницы, у ночи и раницей по полночному сходе местами слабый туман, ветер зменливый порывистый, по заходе местами моцный порывистый. Температура по ветру ночью от 7 до 13, а днем от 14 до 20 тепла. У пятницу 10 липеня умовы на дворе будет вызначать циклон, центр якого переместится на территорию Беларуси. Пераважно пахмурно, на большей части территории краины дожди, по заходе местами моцная, у особных районах навальницы, у ночи и раницы местами слабый туман. Ветер зменливый, умеренный, при навальницах порывистый, температура по ветру ночью от 7 до 13, днем от 17 до 23 тепла. По заходе крыху холоднее, 15-16 со знаком плюс. Если

Помидоров на хвалях белорусского радио Раце 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само наш сайт race.com. Приветствую всем, и традиционный час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, местами дожди, температура по ветру от 17 до 20 тепла, ветер заходний и поуднево-заходний умеренный, местами порывистый, атмосферный тиск ниже за норму.

Украина запустила сотни беспилотников у бок Москвы на фоне саммиту НАТО. Не все белорусские доброхотники, которые воюют за Украину, признают миссию демократичных сил Беларуси у Киеве. Белорусские спевы у Батуми объединили диаспору. Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусских радио и рации расскажем Анна Шайковская.

0: Радіо Рація. Гайнаука.
1: Соколка.
0: Мости.
1: Волковиск.
0: 98.1 FM.
2: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нотатник.
2: А нотатник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 7 липня. У такий ж день 1881-го у Риме упершиню была надрукованная казка Карла Колоди «Пиноккіо». У маленьким итальянским мястечку Колоди, у гонор якого дитячий письменник Карла Лорентини узяв себе псевдоним, стоит помник литературному герою, драуляному хлопчику Пиноккіо. На помнику высечены надпись «Не смяротному Пиноккіо» от удячных читачов во возрасте от 4 до 70 годов. Писать свою знакомитую казку Колоди почав у 1880 годзе, а повесть «Прыгоды Пиноккіо. Гісторыя драўлянай лялькі» упершыню была апублікаваная ў Рыме ў выглядзе рамана фельетона на старонках газеты для дзяцей акурат 7 ліпеня 1881, а праз два гады выйшла асобным выданнем. «Пиноккіо» – адна з самых смешных і самых кранальных кніг сусветнай літаратуры. Драўлянага даўганосага хлапчука ведаюць ва ўсіх краінах. Казка Карла Колоди, перакладзеная на 87 мова у свету.
2: Нагодник.
3: 7 липеня 1891-го курьерская служба American Express запатентовала первый у истории дорожный чек. Дорожный чек – это платежный документ, который уявляет собой грошовое обязательство эмитента, банка альбо иншего финансового института выплатить позначенную у чеку сумму уладальнику конкретной физичной особе. История этого документа наличивая уже больше за 100 годов. У 80-х годах 19-го стагоддзя президент компании American Express спадар Фарго отправился подорожничать по Европе, однако отпочинок был безнадейно сапсаван из-за бясконцых проблем, связанных с выкористанием кредитных листов для отрымання грошей. Вернувшись с поездки, он доручил придумать альтернативу тем самым кредитным листам, и 7 липеня 1891-го компания American Express запатентовала дорожный чек, который послужил правообразом сучасных кредитных карт. Дорожные чеки American Express выпускались вартостью у 100, 50, 20 и 10 доляров. Спочатку гэтае новое уведение было успринято с некоторой астярогой, и у первый год компания продала только 248 чеков на агульную сумму 9120 доляров. Головная причина повольного старту была у тым, что отрымать гроши по чеку можно было только у офисах American Express, сетка яких охопливала только част территории США. Компания вырашила проблему вельми оперативно, склавши контракты с целым шерогом банков и гостиниц, и до 1892 года пералик установов, якія примали до оплаты дорожные чеки, займал 14 сторонок фирмовой брошюры American Express, а самих чеков было продадено на 483 490 доляров. До 1909 годовый объем продажу дорожных чеков досягнул 23 миллионов. Сегодня выкористание дорожных чеков – звычайная практика у многих сферах життядейности человека и громадства.
2: Нагодник.

0: Рация. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Сванье Вимсконт!

0: У ефіри трансгранічне радіо Рація.
1: Коладьон з бородой.
2: 7 липня 1962-го народилася Жанна Агузарова, советская и российская спявачка. Была я вокалистка гурта «Браво», якая зробила сольную карьеру, вядомая своим эпатажем и экстравагантностью. До того ж, вельми эксцентрично апранается. У своих нешматликих интервью нярэдка кажа про свое позаземное походжанне и унутраные сувязи с марсиянами.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я, у Польши 14-я година. Украина запустила сотни беспилотников у бок Москвы на фоне саммиту НАТО. Не все белорусские доброохотники, которые воюют за Украину, признают миссию демократичных сил в Беларуси и в Киеве. Белорусские спевы у Батуми объединили диаспору. У студии с новинами Анна Шайковская. За ночь Украина выпустила по Москве больше за 400 беспилотников, поведомляя агентство France Press со посылкой на мэра российской столицы Сергея Собянина. У поведомлении подкресливается, что атаки отбились незадолго до саммиту НАТО в Анкаре и отказ на учорашние массированные напады России, у темнику на Киев. По известных российских СМИ, это один из наибуйнейших ударов украинских беспилотников за последние два года. Украина так само обстреляла Белгородскую в область России, якая межуя с ее территорией. Улады Калузской в области, размещенной на полудневый заход до Москвы, так само поведомили у аудора у Телеграм, что на местовых промысловых предприемствах возник пожар у вынику ночной атаки шести украинских беспилотников. Авторковые украинские удары по целях у России отбились праз день после выключно интенсивных российских бомбардировок Украины, особливо Киева, у вынику яких загинули як минимум 28 человек. Яны так само супали с початком саммиту НАТО у Анкары у авторак. На этом саммите европейские союзники Украины мают намер подтвердить свою поддержку Зеленскому, який был гостем на открытии саммиту, организованным президентом Туреччины Раджепом Эрдоганом, поведомляє агентство France Press. Не все белорусские доброохотники, которые воюют за Украину, признают миссию демократичных сил в Беларуси в Киеве и офис Светланы Тихановской своим политическим представительством. Кажа керовник миссии Светлана Шатилина. Те, кто признает, звертается по разных питаниях, по яких миссия дает отказы сама або накировывая, например, до правооборонных организаций.
3: Мы намагаемся допомагать, ну так сказать, по-человечи, там подтримать. Например, у нас были там некалькі разоў, калі мы запрашалі на культурныя падзеі, на спектаклі, якія тычацца вайсковай тэматыкі. Тобто мы пра чалавечыя кантакты, гэта другое. Таксама ёсць пэўныя кантакты, і мы дапамагаем родным, тых, хто папаў у палон, щоб разабрацца ў аб'ёме пэўнай інфармацыі, як ім трэба дзейнічаць.
2: Акрамя таго, уласна сям'я Шацілінах перадала беларускім добраахвотнікам автомобиль. Так само кожную зиму керовница миссии разом с волонтерами ладить акцию «Подякую щиро». Коли у войсковые частки передаются разные присмаки, а семьи доброохотников отремливают виншаванье. Беларуская пенсионерка Наталья, которая працует в Польше наставницей початковых классов у белорусской школы 3 года, вымушена судиться с польским ЗУСом, який отмовился надать Наталье статус польской пенсионерки. Гэты статус допоможе выжить, коли она не сможет працевать, кажа спадарня Наталья.
4: Вельми хочется, каб хутчэй закончилась гэтая справа, бо уже амаль 3 года. Я не маю забеспечення эмиратурного у Польщі. 13-14 пенсія і медичне забезпечення буде. Гэта вельмі важна, асабліва медичне забезпечення. Мне праз тыдзень буде 66, і я не ведаю, колькі я яшчэ змагу працаваць, каб мець медицинское забезпечення.
2: Апошнє посіджання процесу у округовым суде Варшавы по справе Наталі адбудзецца ў жніўні. При становчым рашэнні, у чым усе, хто быў на працэсе упэўнены, гэта будзе другая справа беларускіх пенсіянерак, выграная ў суде. Беларуская спявачка Татьяна Гриневич приняла удзел у святкаванні купальня ў грузінскім Батумі разам з беларускай дыяспарай. Мерапрыемства адбылося на беразе Чорнага мора і сабрала беларусаў, якія цяпер жывуць у Грузіі, але захоўваюць і перадаюць народныя традыцыі. Кажа Татьяна Гриневич.
5: Сабраліся беларусы Батумі ў аксяродку. Былі суседзі грузіны, я так разумею, так і дзівіліся, глядзелі, усміхаліся. Так, 3 дні купальських було у нас. У перший день ми співали купальські пісні, розвучували і співали. У авторок, як був співний сход, і танці знову ж. І у третій день вже непосредственно самое купалле.
2: У межах святкования гучали купальские песни, отбывались традиционные обряды, а так само неформальные встречи удельников супольности. Организаторы подкресливают, что такие импрезы помогают подтримывать культурную связь с Беларусью, нават у далечине от родимы. Больше новина узнаете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Прас годину».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурнае надвор'е. Па ўсім рэгіёне сіноптыкі прагназуюць ападкі. Тэмпература паветра ад 19 да 21 градуса са знакам плюс. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя».

0: Русская радио Рация. Рация.ком.
1: Репортаж на радио Рация.
2: Пожалуй, это был тот момент, когда смерть Бреста и вообще вот этот бой весь такой был поворотный в том смысле, что вдруг поняли, что война, и она такая надолго. И вот эта вот вся вещь, то есть, которая была с романтикой связана, еще что-то, она, конечно, остановила многих ребят, потому что, во-первых, были неподготовлены. И после тогда еще поняли, что нужно готовиться. И тогда уже началась прям очень серьезная подготовка. И многие ребята, которые потом уже ушли в Украину воевать, они все-таки шли уже подготовленными.
3: Тут наша база, там Северодонецк. А тут вот прилетело нечто в Северодонецком. У нас там были вельми интенсивные тренировки, там 2 годины тактика, у бронекамизельки, каска, там зброя, 2 годины медицина, 2 годины физуха, с раницы еще 1,5 часа зарядка, там болело все.
4: Основной сенс – это заховывать память о наших побратимах, тех годных белорусах, которые со зброей в руках боронили Украину, боронили мирное насельство от российской навалы, тем лику, какая рухалась с территории Беларуси, которую предоставил им Россия. Чинил межи нелегитимный президент Лукашенко.

0: Мы не приносілі присягу, ну там по пэўных момантах. Гэта называецца зарок. Насупраць Брэста пашыхтаваны ўсе нашы хлопцы былі, там ліку там я там быў, там вось хто ўжо каго з намі няма. Я прапаную ўсім стаць у першую чаргу, каб памяць тых, хто загінуў.
1: Обещание Белорусской Народной Республики до урочистого зароку.
2: Беларусь!
3: Беларусь!
2: Мать моя родима!
3: Мать моя родима!
2: Клянусь вызволять и бронить тебе!
3: Клянусь вызволять и бронить тебе!
2: Там, где заходишься зараз!
3: Там, где заходишься зараз!
2: И куды привезли меня рост твоего вызволения?
3: И куды привезли меня рост твоего вызволения?
2: Биться до пирологи за твою свободу!
3: Биться до пирологи!
2: Як біліся наші продки!
3: Як біліся наші продки!
2: З ардынським пригнетом московитов!
3: З ардынським пригнетом московитов!
2: Подошей, смоленском полонкой!
3: Подошей, смоленском полонкой!
2: Без них остагнать!
3: Без них остагнать!
2: Без родных опрышников земель твоих!
3: Без родных опрышников земель твоих!
2: Як гнали на ры великого князя Литовского!
3: Як гнали на ры великого князя Литовского!
2: И белорусской шляхты!
3: Касинеры Костюшки!
2: Касинеры Костюшки! И повстанцы Кореновского!
3: И повстанцы Кореновского!
2: Жаунеры Народной Республики!
3: Жаунеры Народной Республики!
2: И партизаны супротиву!
3: И партизаны супротиву!
2: Боронить кров твоей нации!
3: Боронить кров твоей нации!
2: Мод с твоей земли!
3: Мод с твоей земли!
2: И боский дух твоего основания!
3: И боский дух твоего основания!
2: У шерхов твоих братов и болонин! На Ичине в выгнании!
3: На Ичине в выгнании!
2: У бои в подполье!
3: У бои в подполье!
2: Нехай руки мои стискают сброю!
3: Нехай руки мои стискают сброю!
2: Покуй шевелицы не скончат!
3: Покуй шевелицы не скончат!
2: Стискай шеи сынов твоих!
3: Стискай шеи сынов твоих!
2: Нехай ясное глаза твору не стихает!
3: Нехай ясное глаза твору не стихает!
2: Покуй чутный ляд кратов!
3: Покуй чутный ляд кратов!
2: За спинами героев твоих!
3: За спинами героев твоих!
2: Нехай повесть не життя!
3: Нехай повесть не життя!
2: Каб отпомстить за всех закатованных!
3: Каб отпомстить за всех закатованных!
2: Сватованных и забитых детей твоих!
3: Сватованных и забитых детей твоих!
2: До останнего блеску рек твоих!
3: До останнего блеску рек твоих!
2: У моих глачах!
3: У моих глачах!
2: Покой будет жутный тупот по бою сердце мои!
3: Покой будет жутный тупот по бою сердце мои!
2: Жить с тобою!
3: Жить с тобою!
2: Поместись за тебе!
3: Поместись за тебе!
2: И отродить веришь твою!
3: И

эфиры «Трансграничная радиорация». Мы вещаем на хвале 98.1 FM, 99.2 FM и так само в интернете. Рация.com.

0: 17:20 заради у Білорусі, 16:20 на годинках у Польщі. Ми політичні теми далі закринаємо. У Білорусі у білорусу усе ще застається шанец на переміни. Він зв'язаний зі змінами ситуації у Росії. Яка може відбитися як через 10 років, так і через 4-5 у залежності від знішніх обставин. Каже білоруський бізнесовця у еміграції блогер Олександр Кнарович.
1: Значимим був трек поїздки Тихановської в Украину. Он был очень значимым. Это, конечно, было некоторое изменение позиции администрации Зеленского. Но то, что из него получилось в результате, кажется, что последующая эскалация отношений между Зеленским и Лукашенко и ультиматум Зеленского, который был вынужден принять Лукашенко, то есть если рассматривать все это вместе, то, к сожалению, все это выглядит так, как будто Тихановской сыграли. Как будто не мы играем как активные участники, как акторы, а как будто играют нами. Я могу констатировать это не с точки зрения, конечно же, критики Светланы Георгиевны, потому что она со своей стороны в этой части сделала то, что могла. И вряд ли стоило бы отказываться от такой возможности пообщаться с Зеленским, побывать в Киеве. Но вопросы результатов, а пока результатов мы не видим особых. Назначен спецпредставитель, но пока деятельность, пока непонятно, чем заниматься будет, как там все будет происходить. И вот это было значимым событием. Потом, конечно, у нас были выборы в Координационный совет, которые, к сожалению, абсолютно провальны. 2000 с чем-то человек проголосовавших – это только иллюзия, потому что если мы с вами возьмем 170 кандидатов примерно и знаем, что у каждого человека в записной книжке 150 дальних и 15 близких контактов, то окажется, что за пределами вот этого круга близких контактов, друзья друзей, но проголосовало в лучшем случае человек 500. Таких людей, которые не просто знают Иванова лично как делегата, которые чуть-чуть находятся за этим кругом, то реальный результат человек 500-600 проголосовавших, и это, конечно, не позволяет Координационному совету говорить о том, что он представляет хотя бы так, как Координационный совет 3 представляет какую-то часть белорусского демократического общества. К сожалению, он сегодня, представляет сам себя, и совершенно очевидно, что Координационному совету нужна реформа, и они внутри обсуждают реформу, но пока реформа обсуждается из двух частей. Первая часть снова внутренняя, и вряд ли она будет интересна.

0: хоть кому-то за пределами нашего узкого круга демократических сил. Это реформа, при которой передает право назначать представителей объединенного переходного кабинета часть из них Координационному совету. Собственно говоря, зная, что внутри Координационного совета те же представители, те же силы, которые представляют ОПК и часть офиса, ну, собственно говоря, это имитация. Но вторая реформа, более существенная, я предсказываю, что ее не будет. Вторая реформа предполагала бы, что для укрепления Координационного совета нужно туда ввести людей, которые не участвовали в выборах каким-то образом, для того, чтобы они своим имиджем поддержали Координационный совет. И вот эта реформа, конечно, наткнется на эго отдельных политиков. Но вот это то, что сейчас происходит, ничего другого внутри политическом поле, внутри наших политических структур и не происходит, к сожалению.
1: Ваше меркование, насколько эффективной якраз является такая бегучая деятельность демократичных сил у замежи диаспоров? Чи досягает она увогуле своих метов?
0: Очень немногое, если мы с вами посмотрим на опыт российской эмиграции, на опыт польской эмиграции послевоенной, на опыт сегодняшней венесуэльской политической эмиграции, много-много других эмиграций, очень небольшое поле для деятельности. И поэтому как бы мерить их и судить их категориями так, как будто он не участвует в политике внутри страны, наверное, было бы неправильно. Да? Поэтому как бы ожидания от них очень и очень небольшие. Рассчитывать на то, что Латушка посадит Лукашенко в Гаагу, не приходится. Вопрос, могли бы ли они быть более эффективными, но мне кажется, что могли бы. Я сегодня написал пост для Белсата, он сегодня вышел у меня. Например, я бы очень хотел увидеть некую целостную концепцию развития Новой Беларуси, а не по кусочкам, потому что мне кажется, что принимать отдельно концепцию иллюстрации или концепцию реформы госаппарата – это очень интересное и практически полезное упражнение, возможно, когда-то оно станет как бы и применительным, и применимым на практике, но хотелось бы увидеть как бы целостную концепцию развития страны, при этом как бы она же в наших силах, понимаете? Мы не можем остановить войну, мы не можем как бы убрать КГБ, мы не можем там развернуть страну от России на Киев. Но то, что мы можем, это экспертная работа. И вот как бы вот в этой части, конечно, хотелось бы, чтобы было лучше. Конечно, хотелось бы, чтобы было лучше с защитой прав белорусов, которые находятся внутри Польши и Литвы, потому что вот на днях был очередной случай отказа в международной защите человеку, где прямым текстом написано в отказе, что соответствующий чиновник польский считает, что в Беларуси уже нет того уровня репрессий, что вышли какие-то сроки давности, и что как бы статистика подтверждает, что, собственно говоря, ничего такого кошмарного в Беларуси не происходит. Ну, наверное, как бы если высокий польский чиновник пишет такие тексты, то, наверное, белорусские демократические силы чуть-чуть немножко не дорабатывают с этим вопросом. Поэтому хотелось бы, конечно, лучшего, но тут надо понимать еще и одну как бы штуку. Пока как бы есть живой политик, и пока он что-то делает, к нему всегда будут претензии. Он никогда не будет как бы идеальным. Поэтому и они претензии есть ко всем действующим политикам во всех странах. Поэтому как бы хотелось бы, чтобы моя критика воспринималась как пожелание их более эффективной работы, а не критика личностная, как бы, что вот они такие там нехорошие, да? Нет, это не так. Просто хотелось бы, чтобы было больше эффективности.
1: Не думаете, куда логично зараз рухается эта вся ситуация, какие основные сценарии развития подеев бачите на ближайшую перспективу, чи там что может чекать у вынику с гэтага?
0: Слушайте, у меня сценарий один, он как был, таким и остался. Если как бы в декабре 2021 года я говорил о том, что российская власть может в таком виде развиваться 50 и 70 лет, а значит и белорусская ситуация может так развиваться, да? То с началом совершенно необдуманной, совершенно какой-то идиотской войны между Россией и Украиной, как бы, конечно, наши сценарии скукожились. Тогда в 2022 году просматривалось, что в течение лет так 10 в России должна наступить смута, Россия должна отвернуться от Беларуси. Если в этот момент, после того, как начнется смута, Лукашенко удачно подскользнется на хоккее, то у Беларуси будет шанс, будет окошко возможности. Это не означает, что оно будет обязательно совсем уж для демократических перемен, но какое-то окошко возможности будет. Если мы с вами посмотрим на то, что происходит сейчас в России, то она идет по сценарию подготовки этой самой смуты, потому что Путин старательно не замечает того, что происходит в стране. Он старательно закрывает глаза. Ему гораздо более интересно рассуждать про захваченную деревню на линии фронта, чем про отсутствие электричества в Крыму. Да? Соответственно, закрытие этих глаз в конечном итоге стрелян где-то тем самым бунтом элит. И у нас будет такая возможность, мы должны быть готовы к ситуации где-то вот на рубеже 30-го, 31-го, может быть, 32-го года, когда эта ситуация будет. Будет ли готовы демократические силы? Вопрос. Буду ли готов я лично? Тоже большой вопрос, но пока еще 4, 5, 6 лет до этого момента у нас есть.
2: І так само, як каже наш суразмовця, головним фактором трансформації ситуації у Білорусі, він лічиться розвитку знішньополітичних подій вокруг країни.

0: Радіо Рація!
1: Ну а зараз докладно 20 хвилин залишилося до 18-ї Білорусі, 17-ї у Польщі. Я чергову тему вам пропоную. Білорусько-українські стосунки на першому місці. Так само допомагають політв'язням, проводять культурні мероприємства, де мероприємства, які допомагають утримлювати Білорусь у інформаційній повістці. Ось угоди основні події до накерунки дійності білорусу у Швеції, каже білоруський громадський діяч Павел Галушка.
2: У нас все без змінень. Все так же регулярно проходят встречи белорусов в Швеции. Обсуждаем проблему, вступит ли в войну Лукашенко. Ну, как бы мнения разделились, но большинство за то, что насколько он хитер, то вряд ли он вступит в войну, потому что прекрасно понимает, что белорусы не будут убивать украинцев, не перейдут на сторону России, а такой ожидаемый исход – это то, что они перейдут на сторону Украины. Вот. А сейчас, конечно же, сегодня уже обсуждается другой вопрос. Это очередная группа политзаключенных, освобожденная. Ну, конечно же, это 28 человек, это слишком мало из расчета, что сотни остаются в тюрьмах.
3: А на яких апошніх подіях або акціях супольності вам трималося особисто побувати? І що з побаченого чи там почутого вам запомнилося найбільше?
2: Таким самим ярким це був концерт Лявона Вольського, який приїжджав к нам з концертом на День волі. Так, кожен понедільник білоруси Швеции принимают участие по понедельникам. Это проходит на одной из площадей Швеции. Украинцы проводят свои мероприятия, и мы принимаем активное участие. Также по четвергам, так называемых после прац, люди, которые свободны, которые могут после работы состыковаться, приходят, пьют кофе, разговаривают, обсуждают последние новости.
3: Какие зараз настрои панующие сярод белорусов у Швеции? А может быть, маете такую картину по разных городах?
2: В крупных городах, в Гетеборге, в Мальмо. Самая, конечно, крупная встреча – это в Стокгольме. Ну, а те города, которые более мелкие, люди приезжают в более крупные города.
3: Допомога политвязням, чи она зараз централизованная, чи все ж таки кожный по особку, спробуй не зарабить донаты, подтримать?
2: Каждый это делает по-своему, каждый делает как бы в своей группе, родственникам и политзаключенным, как такое от белорусов в Швеции мероприятие, это каждый месяц выделяется по 10% от зарплаты, собирается сумма, проводится голосование где-то из 5 пунктов, кому помочь в этом месяце.
3: А чи стикаються белоруси зараз у Швеції з якими проблемами при оформленні документа, у отриманні дозволу? І до нас жихарства, працеулаткаванні, може, мовний бар'єр ёсць серед тих, хто приїхав після 20-го?
2: Дело в тому, що стало полегче з цим, так як Світлана Тихановська прекрасно общается с представителями правительства Швеции. Белорусам стали меньше отказывать в предоставлении документов. Насколько мне известно, что люди стали получать и паспорта иностранцев, которые они ожидали у тех, у кого закончились паспорта, и они не могли двигаться по миру. А теперь с паспортом иностранца это проходит проще.
1: Ну, так само, каже Павел Галушка, йон додає, що так само білоруської супольності у Швеції сконцентрована на адвокації білоруського питання перед місцевими політиками. Активісти регулярно ладять адвокаційне мероприємство для заховання національної ідентичності внутрі діаспори.
4: Радіо Рація.

Российские войска нанесли ударами авиационными бомбами по Харькову. Конституционный суд Казахстана обнулил президентские термины Токаева. Белорусский музыка Евген Барышников запустил у Гданьску цикл сустреч и мастер-классов. Про это и до новини про 5 хвилин расскажет Анжелика Ляльковская. Дочекаемся разом.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Я колись, стану молить, я изгубил.

0: Репортаж на радио «Рация».
1: Пожалуй, это был тот момент, когда смерть Бреста и вообще вот этот бой весь такой был поворотный в том смысле, что вдруг поняли, что война, и она такая надолго. И вот эта вот вся вещь, то есть, с которой была с романтикой связана, еще что-то, она, конечно, остановила многих ребят, потому что, во-первых, были неподготовлены. И после тогда еще поняли, что нужно готовиться. И тогда уже началась прям очень серьезная подготовка. И многие ребята, которые потом уже ушли в Украину воевать, они все-таки шли уже подготовленными.
2: Тут наша база, там Северодонецк. Тут ось прилетіло нечто з Сєвєродонецька. У нас там були вельми інтенсивні тренування, там 2 години тактика у бронекамізельки, каска, там зброя, 2 години медицина, 2 години фізуха, з раниці ще пів години зарядка, там боліло все.
3: Основний сенс – це заховувати пам'ять о наших побратимах, тих годних білорусах, які зі зброєю у руках боронили Україну, боронили мирне насельництво від російської навали, тим ліку, яка рухалась з території Білорусі, яку предоставив їм Росія. Чи не у межі нелегітимний президент Лукашенко.

0: Радио Рація.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Российские войски нанесли удары авиационными бомбами по Харкове. Конституционный суд Казахстана обнулил президентские термины Такаева. Белорусский музыка Евген Барышников запустил в Гданьску цикл майстер-классов.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Российские войски нанесли удары керованными авиационными бомбами по Харкове. У вынику атаки загинул один человек, еще шестеро отримали ранения. Про это поведомил мэр Харкова Игорь Терехов. Поводле украинских уладов российские войски скинули по городе 3 керованные авиационные бомбы. У вынику удару были пошкоджены жилые дома, а так само загорелись автомобили. Наступство атаки протягивают ликвидовать экстренные службы. А белорусские доброохотники, которые воюют у складе Збройных сил Украины и у гэтыя дні знаходзяцца на ратацыі ў Киеве, далучыліся да дапамогі мясцовым жыхарам, пацярпелым у выніку абстрэла украінскай сталіцы. Пра гэта ў інтэрв'ю ў радыё Рацыя распавяла беларуская валанцёрка Алена Жаркевіч.
4: Праахотнікі нашы, якія на ратацыі, яны кожнага дня так прыязджаюць, каб разбіраць завалы. Ну, былі тут на Дарнінскім раёне мы. Кормили рабочих и людей, потому что людей упустили уже в кватеры, как яны по-хутенькому позабирали свои речи, бо дома аварийны и находятся у им нельга. Яны в сопровождении там ДСНС, а яны избирают свои речи и все. Тому мы покуль что были тут, а зараз разом с нашими хлопцами уже нам поведомили, что можно ехать у Вишневое, там у их сим трагедия, конечно, больше за 5 кварталов. Просто згарэла.
3: 7 ліпеня ў Киеве абвешчаны днём жалобы па ахвярах гэтай трагедыі. Конституционный суд Казахстана постановил, что после уступления в силу новой конституции президентские термины Касыма Жамарта Такаева не уличиваются. Таким чином, дейный керовник державы отримал махчимость знову балотоваться на президентских выборах. Новая конституция набыла моц 1 липеня. Суд растлумачил, что при применении новых конституционных норм не уличиваются термины знаходжения на высших державных посадах у переодения попередней редакции основного закона. Касым Жамарт Такаев узначалює Казахстан с 2019 года. После конституционной реформы 2022 года в Украине был введен один 7-годовый президентский термин без права перевыбрания, и полномочия Такаева повинны были завершиться у 2029 году. Теперь решение Конституционного суда открывает ему возможность снова удельничать у президентских выборах. Лидерка белорусских демократичных сил Светлана Тихановская закликала Европейский Звяз заховать санкционный тиск на официальный Минск, не глядячи на диалог помеж США и белорусскими уладами на конт вызволения политвязнев. Про это она заявила у интервью и литовской национальной телерадиокомпании. Поводле Тихановской, мета Вашингтона – вызволение политичных зняволенных у той час, як Александр Лукашенко спробуе выкарыстаць гэтыя контакты для международной легитимизации и скасавання санкций. Тихановская подкреслила, что санкции Евразвязу повинны заставаться у силе до того часу, покуль у Беларуси не отбудутся незворотные системные змены. А кроме того, Тихановская поведомила, что не планую удельничать у свободных выборах у Беларуси, коли яны отбудутся. Поводле яе слов, теперь головная задача – дамагчыся демократичных пераменаў у Украине, а не конкурировать помеж собой. Белорусский музыка Евген Барышников запустил у Гданьску цикл сустреч и майстер-классов. Поводле слов самого творца, гэтае штодневое мероприемство ладится у межах отриманной им культурной стипендии, кажа Евген Барышников.
5: В каждом городе Польши есть творчие гэтые фундуши всякие для местовых жыхароў. Я подался на проект и отримал от улады города стипендию на лето на то, как играть танцы на мовах жизни. Я их играл пару год до этого, потом был перепыночек на год ці на два, были іншие справы. И зараз, дякуючи подтримці города, можно до этого вернуться, к чему я вельми тешуся.
3: Гэты проект адраджає традиции дударской музыки и народного танца, а майстер-классы для всех узростов дозволяють оживить публичную простору, интегруючи жыхароў и туристов, додав Евген Барышников. Больш новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Наступный информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз надворье.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс, на берасцейшыні цяплей да плюс 19 градусаў, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў сераду, 8 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
6: Вітаю, шановний, сьогодні 7 липня, тут Алесь Дубавець і музичний календар, тут сьогодні нас чекають Мері Форд, Ринга Стар, Тота Кутуньо, Жанна Агузарова, так само гурти Argent, Family, Iron Butterfly, The Used, The Abba. Долучайтеся. 7 липня 1924-го народилася Мері Форд, соправдное имя Айрис Колін Саммерс, американская співачка, популярность до якої прийшла у 50-е годы у складе дуэта с яе мужем, гитаристом Лесом Полом, який придумал ей псевдоним. До сустречи с ним Форд працавала на подпевках у ансамблі Джина Отри, зорки кантри 40-х годов. У 53-м Мери и Лес узначалили Billboard Hot 100 с кантри-хитом Vaya Con Dios. Творчий и семейный союз с Лесом Полом і існаваў до 64-го. З таго года Мері Форд спыніла музычную дзейнасць.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу!

0: все прекрасиво.
1: Белорусская радиорация. З нами не сгубишь правды.